Господи, притвори и запни, избави душу мою от нечестивого оружия и от рака хитрия. Господи, от молока цепи родили я в животе, и сокровенных Твоих исполнися чрево и насытившихся сынов и оставишь останки младенцам Твоим. Аз же правда явлюсь лицу Твоему, насущихся в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигом душу мою, Божу мою, на Тя уповах, да не постыжуся в век ниже, да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, как Ты, если Бог спас мой, и Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яка от века суть. Грех юности моей и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни, ведь ради благости Твоей, Господи, благи прав Господь всего ради закона положится грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим все пути, Господни, милости и истину, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. То есть человек, боящийся Господа, закона положит ему на пути, Его же изволит. Душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю, держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынука Господа, яко то исторгнет от сети носи мои, призрена мя, и помилуй мя, яко единород, и нищий есть маст. Скорби сердце моего, умножшися от нужд моих, изведи мя, вещь смирение мое, и труд мой, остави вся грехи моя. Вещь враги мои, яко умножшися и ненавидением неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави, да не постыжусь во век, яко уповах на Тя, не злоби ви, и прави, и прилепляхуся мне. Яко потерпех Тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омый меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, а знай грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согрешить и лукава пред Тобой сотвори. Я когда пробежишься во славе всех Твоих, и победишь им, не даст судить детей, себо беззаконник зачат, истинный возле всех, родимая мать моя, себо истину возлюбил, и себе известные тайные премудрости Твои, я явил мне и ся, крепишь имя и сопом, я чешуся, омышь имя и почестнее губилюся, слухом моему дайся радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое, очисти сердце, чисто созерди во мне, Боже. И дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертву дал духу во все сожжения, не благоволишь жертву Богу, дух сокрушен сердце, сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержится стену Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правду в отношении и все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твой тельцы, слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознес усвеси во славе Христе Боже наш, радость сотворил учеником, обетованием Святаго Духа и извещенным и бывшим благословением. Яко Ты си Сын Божий, избавите мира, слава Отцу и Сыну Святому Духу. Приспей день светлого торжества, град барский радуется. И с ним вселенная вся ликосует песни и пени духовными. Днесь было священное торжество, принесение честных и многоцелебных мощей святителей чудотворца Николая, яко же солнце незаходимое восия, светозарными лучами разгоняет тьму искушений же и бед от вопиющих верно. Спасай нас, яко предстатель наш великий Николая. И ныне и присно и во веки веков, аминь, Богородица Ты, еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наши. Господь Бог, благословен, благословен, Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель.
Святий Боже, святий крепкий, святий без смерти, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий без смерти, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий без смерти, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, оставим долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас.

Аминь. Я же о нас исполнил смотрение, и я же на земле соединив небесным, вознесся и во славе Христе Божий наш, никак уже отлучаясь, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тебя, аз есть с вами, никто же на вы, Господи,

полосу в Коринфе, а уже прошедшие вышние страны, Литию и Фес, и обрезки некие ученики, лече к ним, а еще подлог святый ярости веровавше, ниже реже к нему, но ниже, аще Дух Святый есть, слышав он, лече же к ним, во что во Христе истися, а ниже рекоша во Иоанново крещение, лече же Павел, Иоанново кресте крещением покаяния,

Есть бо полезно вам сие, молитесь о нас, уповаем Бог, яко добру совести вам и во все, добре хотящи жите, лишь же молёсь и я творите, да вскоре

Речи Господь своим ученикам, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мя веруйте, в дому отца моего обители многие суть, аще ли же ни рекл бы к вам, иду готовите место вам, и аще уготовлю место вам, паки приду и приму бы к себе, ты иди же изм ас, и вы будете, и ама же ас иду вести, и путь вести. Глагола ему Фома, Господи, не вемы, кама идеши, и как можем путь ведите,

Скажи, прикасайтесь ему, яко сила от него исхождаше и исцеляшемся, и той возвет очи свои

блаженных, преснопамятных, святейших патриарших православных и благочестивых царях и благоверных царицах и создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдержащих и повсюду.

умилением в сердце сокрушенном, Тебе припадаем из тенящего пиемте, исцели болезни, врачуй страсти, души телес рабов Твоих, тяжело болящих, архимандрита, Глеба и радиакона Агафодора, и простим, яко благосердь вся прегрешения, вольные и невольные, и скоро воздвигнет от одра болезни, молим Тися,

Господу, Спасителю нашему, еже приятие молитвы нас и достойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую Богодоша Евразии, и о еже явите спасение Твое, рцем всего, Господи.

милосердием и милостью презрите на воинство на все, и все защитники Отечества нашего, его еже, утвердите нас всех в вере, единомыслие, здравие и силе Духа Отцем всего Господи, услыши и милости.

Господи Боже, сии, Боже, спасите нашего, призы милости на смиренной рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всего брани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ Еян. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силой Твоей, победу верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбию крепи и от бед избави, запрети раздирающим во омрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою. Я же есть церковь живого Бога, и замыслы к неспровергни, благодати Твоею, власти придержащие, ко всякому благу настави, и мудростью обогати, вожди и воины, и все защитники Отечества нашего, заповедью Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенные кровом и в изгнании сущие, в дом уведи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же водися, убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя веры, надежды любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг от друга любовь обнови в людях Твоих, якода един усты, единим сердцем, исповемося Тебе, единому Богу, в Троице святей, славимому, Ты боишься заступлением и победы и спасением, уповающим на Тя, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присни во веки веков.

Дева, тайна образующая животворящая Троица, убивающая всякие ныне жизни, от ножи по печи. И же Херувима, тайна образующая животворящая Троица, пресвятую песнь припевающая, всякое ныне житейское от ножи по печи. Херувима, тайна образующая животворящая Троица, пресвятую песнь припевающая всякое ныне житейское от ножи по печи. Священно и буду служить для нашего Слава, Патриарха, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого, Святого

епископа Сергия Посадского Дмитровского, с братьев и обители сия, сельских начальствующих, учащих и учащихся, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда непресный во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, православные, весь священнический монашеский, дьяконский чин, весь притча церковный, поющих здесь всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда непресно и во веки веков.

0: что Его все пага на ней жаждет. Да, Алексей, Боже, очисти, Боже. Час апостол Твоей Исма славы, так благиня Ты меня от нас, на мгновенно
1: сморящимися.
0: Господи же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостол Твоей Исма славы, так благиня Ты меня от нас, на мгновенно
2: сморящимися.
0: Господи же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостол Твоей Исма славы, так благиня Ты меня от нас, на мгновенно чаши сей, чистую кровь Христа.

О Пресвятей Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии, Пресвятая Богородица.

Первых помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и вся Руси, и свято-троицкие, Сергиева Лавры, священно-архимандрита, и господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и жадары святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгодействующих, право правящих, слово Твое.

Вот его рассказ, приведенный в книге «У Троицы окрыленные». «В ссылке я был, голодный был год, есть было совсем нечего, работа очень и очень тяжелая, а есть нечего, да еще зима была суровая-пресуровая, транспорт не мог ходить и доставка продуктов прекратилась. Мы несколько суток были совсем голодные и холодные, да еще и мороз прибавил до 40 градусов. Птица мерзла на лету. А одежонка-то арестонская, арестантская какая?» И старец окинул всех многозначительным взором. «Арестантская-то какая?» — повторил снова. «Многие мои собратья слегли, обессилели и не могли ходить. Я тоже готовился умирать с голода и холода. Ночевали мы в хибарках, маленьких таких и совсем худых. Окна заткнуты тряпками, на полу снега надуло в щели, дверь полуоткрыта, вся покрыта льдом. Я лежал, уткнувшись в тряпки, мороз лез и леденил все тело. Сильно захотелось спать. Я знал хорошо, что такое состояние предвозвестник смерти. С трудом поднявшись, я решил последний раз помолиться святителю и чудотворцу Николаю. «Угодник Божий, — сказал я ему, — ведь я помираю. Ты все видишь, ты скорый помощник, сам приди ко мне, помоги». Дальше не помню, что говорил или не говорил, только слышу сильный стук в дверь. Открыл. Порыв холодного ветра со снегом обдал лицо. Никого нет. Ну что это такое? Свежие следы от двери. Заглянул за угол. Сумка большая стоит. И снег еще не успел ее занести. Боже мой, да что же это? Еще раз оглянулся на следы. Они уходили в сторону леса. Кругом ни души. Только буря сильнее расходилась. Взял я эту сумку. Тяжелая. Принес в хату. Открыл. Милые вы мои дети. И старец заплакал. В сумке-то были свежие хлебы. Да еще совсем горячие, будто только из печи их вынули. А какая там печка? На 50 верст не было ни одной хозяйской хаты, только ссыльные да арестанты. Вот этим хлебом и жили мы целую неделю, пока не утихла пурга. И никто тогда не умер. В других лагерях слышно было, многие позамерзали в ту метель. А наших-то никто не замерз. Чудотворец Николай спас, завершил свой рассказ отец Филадель. И таких повествований о скорой помощи святителя Николая во все времена и во всех народах бесчисленное множество. А возгорелся этот пламень, согревающий своим теплом всю землю в угоднике Божьем, еще здесь, в этой земной жизни. Он всегда был исполнен горячей и деятельной любви к людям, начиная от денежной помощи бедному отцу с тремя дочерьми, и до глубокой старости, когда он, отягощаемый немощью болезненной плоти, с трудом спешит к месту казни невинных людей, поднимается на помост и дерзновенно вырывает меч из руки палача и спасает неповинно осужденных. И вот, братья и сестры, мы все с вами молимся святителю Николаю, просим о помощи, но давайте будем вслед за ним идти за Христом, так, чтобы совершилось самое главное чудо в нашей жизни – это спасение души для вечности. Взирая на его жизнь, будем друг другу дружелюбны и скоры на всякое взаимопоможение. Ведь в этом и есть заповедь Христова – «Да любите друг друга». А проводя так жизнь, улучим и мы надежду на спасение. И когда придет к концу история земного бытия, и загремит архангельская труба, призывая всех на последний и страшный суд Божий, то Господь, обратившись к тем, кто жил не для себя, но был исполнен милости и любви к Богу и людям, скажет эти вожделенные слова: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира. Аминь».

святые свои сына Христосом Бога жлага, пришедший мир грешные спасти, от ниже первый, первый есть мас, еще велики си самое чистое тело Твое, все и самое честное кровь Твое молюсь по Тебе, помилуй меня, прости меня и прегрешение мое вольное не было. Я же словом, я же делом, я же ведение и неведение, и сподоби меня осужденно причаститесь от чистых Твоих таиц. Восстань грехожий с вечными, вечер Твои тайны Десны Божьей, причастника причастит себя прими, не во врагов Твою тайну Твою, не на взаимке нам я как Иуда, но я как разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Своем, да не в суда, или в осуждение будет Тебе причащение, причистых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Все прихожу без смерти, и Богу моего.

Господи, всякого пророку сам Христу Господу Господу. Господи, радость и сердце, Господи, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой, святой

0: дабы благодати и человеколюбие всегда ли присни во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Божий, упование.

И же во славе вознесися от нас на небо, и одесны седой Боги Отца, Христос истинный Бог наш, Мари Пречистой Своей Матери, святых славных и всепольных апостолов, и же святых Отца нашего, и у Анна архиепископа Константина Града за того стого, святители чудотворцы Николая, и Боже памятные молитвы совершаем, все эти никогда не радуемся, всех святых поминут нас и спасет, яко благо и человека любит.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меся грешного, но общниками быть и святынь Твоей сподобилась и. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобилась и. Но, Владыко, человека любчи нас ради, умери же и воскреси, и даровавы нам страшно сие животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сим имени исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царствия и присвоения. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю, всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так осего жития ишето надежде живота вечного, пресносущный достигну покоя, где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечно слады зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тя поется Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Содетель всех, благодарю Тебя у всех, я же Мессии, подал благих и причащение пречистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блаже человека любчие, сохрани меня под кровом Твоим и все некрылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь от святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Давай пищи мне плоть Твою волю, огнцы и опаляй недостойные, да не опалиши меня, Содетеля мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани меня от всякого дела, и слова душетленного, очисти мы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому, ходом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, все святые, чины начали же бесплотных, предтечу Твоего, премудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбы благоутробней, приими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты бы един, и сие священие наше, блаже душ и светлость, и Тебе, лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу всего славим на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычице, Богородице, свете помраченной моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила мя еси недостойного, причастника бытия, пречистого тела и честные крови, Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия, родшая, оживотворимя, умершленного грехом. Я же милостивого Бога, любоблагоутробной Мати, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих. И сподоби меня до последнего издыхания неосужденное приимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепети и славите Тя, во все дни живота моего, яко благословенно и препрославленно еси, во веки аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей,
свет во откровение языков и слава людей Твоих Израилю. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети истины немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

0: Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, посеявши благодать вселенную просвети, не сребролюбие мирови показа, сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими слове сына казуя, отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устнами вся учише, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобнее, достойных хвалим Тя, еси Бо наставник, яко божественное являю, и ныне присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на предворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пречитая Богородице, спаси нас.
0: Честнейшую херувиму, славнейшую бесславную.

Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи,

Благодарствую за радость исполнения сейчас, спасибо.

0: всех нас.
1: Множество нечестных людей.

0: Благословен Бог нас всегда на небесах и в веки веков. Твоей царство и силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Я, конечно,
2: великий возрадость, если речь попасть.

0: Благословен Бог наш, всегда и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему. Внуши молитву мою невостно хлестивых, от лица Твоего судьба моя изыдет. Отче мой, да видит о правоты, искусилось и сердце мое посетилось и ночью. Искусил меня, и не обретися во мне неправда. Я куда не возглаголит уста мои дел человеческих за словеса у стен Твоих. А сохрани пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меиси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыша глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай, уповающие на Тя от противящейся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей покрыши мя, от лица нечестивых, от страших мя, врази мои души мои одержаша, тух свой затвориша уста и глаголаша гордыню. Изгоняющий мя ныне обедошами, очи свои возложишь, уклоните на землю, обяшами, яко лев готов на лов, яко скимен обитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твоей, я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытившися сынови, оставивши останки младенцам своим, аз же правды явлюся лицу Твоему, насыщуся внегда и витимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возбегов душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие во щепоти Твоя, Господи, скажи ми стезям Твоим научи мя. Настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты си Бог, спас мой, Тебе терпек весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя, неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня, Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положи согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой мног, бо есть. Кто есть человек, бояйся Господа, закона положить ему на пути Его же из боли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господа, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есмь аз. Скорби сердца моего умножившися от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое, труд мое, остави вся грехи моя. Вижд враги мои, яко умножившися и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мной есть вину, Тебе единому согреших и лукавые пред Тобою сотворив, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и негда судить идти, себо у беззаконных зачат есть, и во гресех роди мя мати моя, себо истину возлюбил и себе известно, и тайные премудрости Твоей явил мне си, окропиши мя и сопами, очишися, умыши мя и паче снега убелюся, слуха моему дася радуйся веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице ответ грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто, созижди во мне, Божий Дух, право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духу Младычнему утверди мя. Научу беззаконие путем Твоими нечестиви к Тебе обратятся. Избави мя, Год, от крови Божия, Боже, спасения моего, возрадуется язык моей правде Твоей. Господи, устне мое отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона. И да созижду со стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды. Возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся Иси во славе Христе Боже, нашу радость сотворивый учеником, обетованием Святого Духа и священным им бывшим благословением, яко Ты Иси Сын Божий, Избавитель мира, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Преспедень светлого торжества город Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песнями и пеньми духовными. Днесьбо священное торжество в принесении честных и многоцелебных мощей святителя и чудотворца Николая, яко же солнце незаходимое восия светозарными лучами, разгоняет мы искушение же и бед от вопиющих верну, спасая нас яко пристатель наш великий Николая, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты иси лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Воспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашими, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, еже о нас исполним смотрение, и я же на земле соединив небесным, вознесся Иси во славе Христе Боже наш, никак уже отлучаяся, но пребывая неотступно и вопия любящим Тя, а здесь мы с вами и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже всязывай ко спасению, обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими наше в часе молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Душа наша, освяти телеса, очисти помышления, исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаем и наставляем. Достигнем в соединении веры в разум неприступные Твоя славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним Святейший Владыко благослови.
0: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь, Владыко Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душа, едино Божество, едино сила, помилуй грешного. Имя же веси судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепси, взыскаша душу мою, не предложишь, а Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злая врагом моим истину и Твою потреби их. Волею пожу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил мя и сина враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вон мими, услыши меня во скорбях печали моей, и сметухся от гласа вражи и от служения грешнича. Яко уклонишься на меня беззаконие, во гневе враждуваками. Сердце мое смятесь во мне, и боязнь смерти напади на меня. Страх и трепет прииди на меня, и покремять моя ректо даст мне крылья, яко голубини, и полещу, и почию. Все вдалихся бегай, водворихся в пустыне, чая Бога спасающего меня от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их. Яко видя их беззаконие пререкания в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не усходи о стоге его лихва и лесь. Яко аще бы враг поносимый претерпел бы хубы, аще бы ненавидя мя на мя веле речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушно, владыка мой, знаемый мой, и же купло наслаждался, если со мною брашен. В Дому Божий ходихом единомышлением, да прийдь же смерть на ня и да сниду два отживи. Яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудня повеми возвещу и слышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит я си прежде век не избоим изменения. Яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, скверниша завет Его, разделишься от гнева лица Его и приближишься из сердца их. Умякнуша словеса их паче, леет осуд стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и той Тя припитает, не даст век, молвы праведнику, Ты же, Боже, не сведешь я в студенец исцеления. Мужи окровелисти не преполовя дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тя. Живый в помощи Вышнего крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой, сие прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавить тебя осети ловчие, ословеси мятежно, плечма своими осенитке, и под крыле Его надеешься оружием обыдите истина Его. Не убоишься от страха ночного, стрелы летящие во дне отвещего, во тьме приходящие, подстрящая беса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма удесную тебе. К тебе же не приближится, обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое Вышнего положилось и прибежище Твое, не приид к Тебе злой рано, не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесю Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да никогда преткнешь камень ногу Твою, Наспідай веселіска наступіше, і поперешльвай змій, яка на мя упувай, избавлі, покрий, яка позна имя моє. Воззовет ко мне, и услыши его, с ним есть скорби из моего, и прославлю его. Долготою дни исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся Иси во славе Христе Боже, нашу радость сотворив и учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко ты Иси, Сын Божий, Избавитель мира, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Приспетень светлого торжества город Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песнями и пеньми духовными. Днесь бо священное торжество в принесении честных и многоцелебных мощей святителя и чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое восия светозарными лучами, разгоняет тьму искушений же и бед от вопиющих верно, спасая нас, яко предстатель наш великий Николая, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, ты же о тебе родшегося моли, Богородица Дева, много поможет моление матерни, яко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистой, яко милости весть и спасти моги, и же и страдать о нас изволивый, скоро да предварятны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Взыдь, яко звезда от востока до запада, Твоя мощь и святителю Николая. Море же освятися шествием Твоим, и град Барский приемлет Тобою благодать. Нас бо дело явился, если чудотворец изящный, предивный и премилостивый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, иже праведные любя и грешные милые, иже вся зовыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в части молитвы, исправивши вот наш к заповедям Твоим. Душа наша, святители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаем и наставляем. Достигнем в соединении веры в разум неприступные Твоя славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Богослова, росшую, сущую Богородицу, Тя величаем, Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силы и все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, Единородного Сына Твоего Господа нашего, Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеку любче прими нас грешные, благодарственные сея молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвоздит страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятыми, благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Благослови, Владыку, Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, я господине нашим, преосвященнейшим епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте людях, Господу

вся слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу.

землян, ибо где-то душа плачет, яко слово воздать не хотящее, да с радостью сие творят, а не воздыхающие, ведь полезно вам сие. Молитесь о нас, уповаемо, яко добру слове зимом во всем, добрый хотящий жить, лишь же молю сие. Завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да совершит вы во всяком деле благо сотворите воле Его, творяя вас.

이름으로

Учи Господь своим учеником, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Мя веруйте. В дому Отца Моего обители многие суть, аще ли жени, рекал бы к вам, иду уготовать и место вам. Яще уготовую место вам, паки прийду и пойму вы к себе, да и где же есть ас, и вы будете. И амо же ас иду, вести и путь вести. Глагол ему Фома, Господи, не веме, кого идешь и...

можем путь ведети, глагола ему Иисус, аз есть путь и истина и живот, никто же придет к Отцу, ток во мною. Аще мя бысти знали, и Отца моего знали бысти убо, и отсели познасти Его, и видести Его. Глагола ему Филипп, Господи, покажи нам Отца, и довлеет нам. Глагола ему Иисус, «Калико время с вами есть, и не познал, если меня Филиппе, видя вы меня, видя Отца, и как вот ты глаголишь, и покажи нам Отца, не веруешь ли, яко пасло Отце».

преснопамятных святейших патриарсях православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях.

Здрави, спасений, посещений, прощений и оставлений грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла,

сердце сокрушением к Тебе припадаем, и стенящего вопием Тебе. Исцели болезни, урачуй страсти души телес рабов Твоих, архимандрита Глеба и радиакона Агафодора, и прости им, яко благосердца прегрешения.

молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, уеже прияти молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедше Бобо душою врази, и уеже я

Боже, многосердием и милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии, силе духа, рцем си, Господи,

о плодоносящих и добродеющих во свете и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от

0: Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости над смиренной рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Сего брани хотящего, получившегося на святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ и я. Остань и Боже в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй. Духе братолюбия укрепи их и от бед избави им. Запрети раздирающему омрачений умов и ожесточении сердец, визу Твою яже и церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни им, благодатью Твоей власти, придержащие ко всякому благу наставим, и мудростью обогатим. Ой, и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утвердим, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохраним. Лишенные крова его изгнания и сущих в доме введим. Алчущие на питание, дубающие и страждущие укрепи и исцелим. Смятение и печаль и сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенными от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тебя вере, надежды и любви. Постави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Я когда единим усты, единим сердцем исповемися Тебе, единому Богу, Троице славимому, ибо еси заступление и победа и спасение уповающих ночам, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Oh!

Senhor,

Яко да поддержавы твоєю

0: веки веков.
1: И Господин нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, братья святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Своем всегда, видите, присно и по веки веков. Священная община,

Всеми святыми помянувши, сами себе друг друга, не весь живой.

Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами.

великим, сила моим, еже завила милоем оставление грехов.

Тебе приносящим о всех и за всякие.

И зря оно пресвятей пречистей, и благословений, славни Владычица нашей Богородицы и Преснодеве Марии. Святая Богородица.

Господи, великого Господина, и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевой Лавры Священно-Архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и же даруй святым Твоим церквам мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слово Твое, истинных.

0: священных, честных дарил Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Я, когда чуткость Бог наш, примем во святые пренебесные мысли Сво жертвенник, Твою благоухание духовного, вознес после нам Божеств благодати, дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи,
0: совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа
1: просим.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Слава Господи!

Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бы есть. Божественную же пей кровь к общению, первый примирися тебя печалившим. Та же дерзая таинственно мрачную яшт, прежде причастия страшная жертвы животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися и распнися, и погребися за ныне благодарный, злонравный Твоей кровью обновивый, раслевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Согреших бы, Господи, согреших на небо, и пред Тобою несем достоин возреть на высоту славы Твоя. Прогневав бы Твою благость, Твоей заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими моего, всячески ожидая обращения. Ты бы рекл Иси, человека любящий пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему. Не хочешь ибо, владыка, созданию Твоей руку погубить, и неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти, тем же осащий и недостоин есть по небесе и земли. И сия превременная жизнь всего себе повину греху и сластям поработив, и Твой сквернив образ, но творение и создание Твое бы в неочаевое своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, прими во имени человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие, исцеляя труждающиеся, примененное к себе призывая, упокоевая, не пришедай призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать у святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей, я святынь Твоих часть приемлю, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и Святым Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения в напутие живота вечного и его благоприятие на ответ на страшном судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовую еси любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен еси вовеки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конесть достоин, ниже доволен, да под кровь нидеши храма души моя, за неже весь пусты палцы есть, и не мыши вам не место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирил и себе смирись, и ныне смирению моему, и яко же восприял и себе тепи и яслых бессловесных возлищи, сице восприми в яслых бессловесная моя душа и воскверненное мое тело в нити. И яко же не удостоился в нити свечеряйте со грешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моя души прокаженной грешная, и яко же не отринулся подобную мне блудницу и грешную пришедшую прикоснувшуюся тебе, сицу милосердия мне грешним приходящим и прикасающимся, и яко же не возгнушался иси скверных ей уст и нечистых целующих тебя, ниже моих возгнушайся скверших оне уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честная Твоя крови во освящении и просвещении и здравии смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложение Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Аминь.

В имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, в отдание попраства Вознесения Господня мы празднуем память великого святого, святого Николая, архиепископа Мирдикийского, перенесение честных помощей. Дорогие братья и сестры, мы читаем в Святом Евангелии о том, как Господь проповедовал Слово Божие и окружали, и теснили тысячи людей, потому что Слово и было со властью и привлекало сердца слушателей. По свершении сирений встал на ровном месте, читаемом в Евангелии, отверши уста свои, произнес на все времена неизменные божественные заповеди. Блажение нищие духом, яко тех есть Царствие Божие. Блажение плачущие ныне, яко смеетеся. Блажение алчущие жаждущие правды, яко насытитеся. Блажение вы, когда возьмут вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день, и взыграйтесь, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Боголюбивые сердца откликнулись на святые призывы своего Спасителя в лице апостолов, святителей, мучеников, преподобных и всех истинных последователей Христовых. Смиренные сердца все слушающие приняли его заветы и принесли богатые и обильные плоды. Смирение стало корнем, из которого произрастают другие плоды святой веры. Смирение возвысило людей и прославило, низвело на них многоразличные дары, благодати и прославило их в Царстве Небесном. В числе таких смиренных и кротких угодников Божьих являются ныне прославляемые Церковью святитель Христов Николай, который услышал о Христе и о божественном евангельском учении.

и Крестителю Господню Иоанну. В словах Евангелия о заповеди блаженства и о добром пастыре, помогающем душе своей овцы, нет ни одного определения, которое нельзя было бы отнести к жизни ныне чествуемого нами святителя Христова Николая. С юных лет, очищая свое сердце от страстей и украшая свою душу высокими добродетелями, он стяжал подвиг воздержания. Не имея пристрастия к земным благам, он раздал свое имущество нищим. Его духовная нищета при телесном воздержании давала ему возможность покорить свою плоть духу и сохранить себя от греха. Святитель Николай явился себя учителем воздержания для нас, так как он стяжал нищету и богатое. Мы с вами, дорогие братья и сестры, поступая по примеру святителя Николая, по его святым молитвам, также можем наследовать богатое, обещанное Спасителем, нищим духом, Царствие Божие. Святитель Николай всегда помнил, что на земле по заповеди Спасителя он должен стремиться к духовному совершенству, не одними человеческими усилиями, а благодатными силами, которые подаются от Господа смиренным людям. Святитель украсил себя добродетелью смирения. По этой причине ему всегда сопутствовала благодать Божия. В тропаре мы находим подтверждение этому. Сигураде, стяжалости смирения высокая, Спаситель нас учит, что всякий, возвышая себя в своих помыслах, в своем мнении, унижен будет, а унижающий себя возвысится. И мы, братья и сестры, постараемся приобрести эту спасительную добродетель, будем смиряться и своим смирением, по примеру святителя Николая, будем приобретать высокое, то есть вечную славу в Царстве Небесном. Будучи смирен сердцем, святитель украсил свою душу кротостью. Он поступал всегда по любви, терпеливо переносил все беды, несчастья, оскорбления и никогда не питал чувства гнева, раздражения и озлобления. Он был незлобив и всегда хранил христианское братолюбие. Поэтому святитель Николай является для нас образом кротости. Мы часто склоняемся к гневу, озлоблению, мести, но это греховное чувство по отношению к ближним. Мы должны побеждать любовью, терпеливо переносить обиды и огорчения. Побуждаемый любовью к Богу, к чистоте православия, святитель ревностно защищал православную веру Господа, нашего Иисуса Христа, на Первовселенском соборе, и Святая Церковь именует его правилом веры. Дай Бог, чтобы огонь святой веры в Сына Божия согревал и наши сердца и воспламенял в них любовь к славе истинного Бога, чтобы мы были верными чадами святой Спасительной Православной Церкви. Пламенея любовь к Богу, святитель Николай, как добрый пастырь, проявлял постоянную любовь к ближним. Его благотворительность, сострадательное к любым выражалась в разнообразных видах милосердия. Он всегда спешил на помощь нуждающимся и оказывая ее тайно по заповеди Божией. За этот подвиг благотворительности святитель не только сам получил от Бога помилование, но и удостоился быть особым орудием милосердия Божия к бедствующему человечеству, о чем свидетельствует его бесчисленное чудотворение –

Это и нас с вами должно побуждать к этой добродетели. Ничто столько не уподобляет человека Богу, говорит святитель Григорий Богослов, как благотворение. И святитель Иоанн Златоуст подтверждает ту же самую мысль. Милостыня есть мать любви, царица добродетелей, очень скоро возводящая на небо. Кроме материальных благ, мы должны оказывать и духовные благодеяния людям и не воздавать злом за злом, но побеждать зло добром. Это значит творить милостыню духовную, которая гораздо выше милостыни материальной. Посетить больного, утешить человека скорбящего, поддержать унывающего, примирить враждующих, наставить вразумить неведущего на путь спасения, молиться усердно друг за друга – это есть проявление любви. Если мы с вами, дорогие братья и сестры, будем поступать подобным образом и разрешать любое противоречие, любую шероховатость в наших отношениях, любую неправду, возникающую между нами и ближними, по любви Христовой, то и Христос будет пребывать с нами. И пример благодатной жизни святителя Николая, этот великий и вдохновенный пример, может быть для нас руководством, указанием и живой благодатной помощью. В дни попраства Вознесения Господня на небо, дорогие братья и сестры, будем чаще переноситься своей мыслью, духовным оком, взирать на небо, куда взошел наш Господь Иисус Христос. И откуда Он дает обетование послать Ему Утешителя, Духа Святаго. Для этого мы с вами должны помнить об этом, что святый Иоанн Златоуст говорит, чтобы мы там себе сотворили скинию, палатку на небе, чтобы чаще об этом помышляли. Ум привлекается к земле, к земным благам и суетою, информацией, но мы должны все-таки преодолевать это тяготение из любви к Богу, желанию быть там, где Он, и чаще переноситься мыслью на небесах, где Господь наш сидит на десной Бога. Святой Златоуст говорит, что куда мы переносим свои мысли, туда же и сердце стремится, и душа, и весь человек туда. Поэтому, дорогие братья и сестры, чаще будем возвышать свой ум в горе, и именно туда стремиться всем своим сердцем, всей душою. Аминь.

со страхом ожив, и верою приступив.

Я потеси, воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший мир, грешнее спасти от них же первый есть маз. Ище веруя ко сие самое пречистое тело Твое, и сияет самая честная кровь Твоя, молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение моя, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Из подобия меня неосужденно причаститесь и причистых Твоих тайн, восставление грехов и жизнь вечная. Аминь. Вечери Твои я, тайны и днесь, Сыне Божий, причастника меня прими. Не во врагом Твоим тайном поверь, не лапзание кидам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, допущены духовником до святого причащения и после полуночи не кушали и пили.

0: Благослови настояние Твое.
1: Спасибо тебе, Господь.

Господа благодати и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков.

славе вознесися, на земли на небом, и одесную седь Бога и Отца. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своя Матери, святых славных и всефальных апостолов, и живых святых Отца нашего Иоанна, архиепископа, Константина, Града, Златоустого, преподобных и богоносных отец наших, Сергий Никона, игуменов Радонежских и всей России чудотворцев, святителя Николая, архиепископа Меликийского, чудотворца Его же и память ныне совершаем, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, всех святых, помилует и спасет нас, яко благи человеколюбие.

0: за этим праздником Вознесения Христова с памятью святителя Николая архиепископа Великинского. Молитвами святителя Николая да хранит всех нас Господь в добром здравии и благополучии. Праздник!
1: Господи, Господи!
2: Крест вынул.

0: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя иси грешного, но общниками быть и святынь Твоих сподобил иси. Благодарю тебя, яко мене недостойного, причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобил иси. Но, Владыка, человека любче нас ради умери же и воскресы, и даровавый нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние, освящение души телес наших. Дажды быть иси мы мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердце моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда и не к тому себе, но живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так осего жития, и шета надежды живота вечного». Прист насущный достигну покоя, держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы иси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя. Христе Боже наше Тя, поет вся тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подум благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь со святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы и си хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плод Твою волю, огонь сей опаляй, недостойное, да не опалишь, и мне, Содетель мой, пачешь, и пройди во уды моя, во все составу, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу утвердись костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху Твоему, присно покрись, соблюди жизнь, сохрани мя от всякого дела и слова души тленного, очисти мя, украси мя, удобри и вразуми, и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа, и не к тому усиление греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть молитвенники Тебе приношу, вся святые черноначалия же бесплотных, предтечу Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе Вой и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы и все освящение наших блаженности, души, светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце славу всевысылаем на всяк день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя чистая во оставлении грехов, будешь же в благодарении все в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами причистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моя души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господобила мя иси недостойного причастника, выйти причистого тела и чистой крови Сына Твоего. Но родше истинный свет просвети моя умная очи сердце, я же источник бессмертия родше, а животвори мя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная мать и помилуй мя. И дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих. И сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно принимать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания, воежи петь и славить тебя во все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое. Еже и се уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный наш нам донеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно,
0: Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать вселенную, пресветение сребролюбия мира, без сокровища снеска, высоту нас смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя очи, а не златоусти моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял Иси божественную благодать, и Твоими устнами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне златоусти, все блажения преподобне достойно хвалим Тебя, Исибо наставник, яко божественное являя. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но при дворе, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей присно Богородице, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без остения, Бога, Слово родшую, сущую Богородицу, Тебе величаем.
1: Слава
0: Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Спасибо.

молитвами преблагословенной, владычице нашей Богородице Пресвятой Марии и преподобного и богоносца нашего Сергия и Богородицкого Чудотворца и всех святых, Господи Иисусе Христе Божий наш.

0: нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наши, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбен население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворе Господней. Сердце мое, плоть моя, возрадовастися, Боже живи. Ибо птицы обрети себе храменные, горлица гнездо себе. И где же положит птенцы свои алтари Твое, Господи, сил Царю мой и Боже мой. Блаженни живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя. Блажен муж и мужи есть заступление Его у Тебе. Восхождение в сердце Своем положи, войдоль плачевную вместо еже положи. Ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши, Боже, Иаков, защитничи наш вежд Боже и призри на лице Христа Твоего. Яко лучше день один во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметайся в домом Бога моего, паче не рожить ими вселение грешничаих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих не злобие. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя. Благоволил все, Господи, землю Твою, возвратил все плены Иаковы, оставил все беззаконие людей Твоих, покрыл все все грехи их. Укротил все весь гнев Твой, возвратился и все от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати ярость Твою от нас. И да вовеки прогниваешь сны, или простришь гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрежешься, оживишь, иные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышишь, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость истина сретостися, правда и мира благозастася. Истина от земли высия, и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы Своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий у Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко Тебе воззову весь день, возвесели душа раба Твоего. Яко Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, полк и кроток, и многомилости всем призывающих Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глас умоления моего. В день скорби моей я воззвал к Тебе, яко услышал меня сии. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились и придут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вери, если Ты творя чудеса, Ты еси Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповимся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя, верия на мне, избавилась и душу мою от ада преисподней шагов. Боже, законопреступницы восташа на мя, и сон державный взыскаша душу мою. Не предложишь Тебе пред собою, и Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мною знамение во благо и доведи от ненавидящих меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил меня си. Сотвори со мною знамение во благо и доведи от ненавидящих меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил меня си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся и си во славе Христе Божий наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Приспе день светлого торжества, крат барски радуется, и с ним вселенная вся ликовствует песнями и пениями духовными. Здесь бы священное торжество и принесение, в принесение честных и многоцелебных мощей, святителя и чудотворца Николая, як уже солнце незаходимое в осе светозарными лучами, разгоняет тьму искушений же и бед и от вопиющих верно, спасай нас, яко предстатель наш, великий Николае, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. И же нас ради рождеся от Девы и распятия претерпев благей, испроверги смертью смерти воскресения явлей, яко Бог, не презреже создал все рукою Твоею, яви человеколюбие Твое милостиве, прими родшую Тебя Богородицу, молящую сатаны, и спаси, спаси наши люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разорив завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебя, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святого Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Еже о нас исполнив смотрение, и я же на земле соединив небесным, вознесся и си во славе Христе Божий наш, никак уже отлучаясь, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя, а здесь мы с вами, и никто же нам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное любя и грешное милуяй, и же всязывай ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наша в честь всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освятили соочисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, дополчениями их соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыку благослови.
1: Боже ущедренный, благослови, Пресвятелице Твое, ныне помилуй.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевая наших согрешений, и даже до нынешнего часа приведи нас в Анжеле на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворился вход, и смертью смерть разрушилась и, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреши хамбо и беззаконного хом, и несть мы достойны возвести во часа наша и воззреть на восту небесную, да не остави хам путь правды Твоя, и ходи хам в волях сердец наших, но молю Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко эти зоша в суете дни наши, измени нас из руки сопротивного и остави нам грехи наши, и умерти плоское наше мудрование, да ветхое отложивши человека, в нового облицаемся, и Тебе поживем, нашему владыце и благодетелю, и так у Твоим последующим повелением вечный покой достигне, и где же есть всех веселящихся жилища, Ты боишься воистину, истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови души мои, Господа, Господи Боже мой, возвеличил все и зело. Во исповедание велелепоту облекался Иси, одеясь светом я коризую, простирая небо и кожу, покрывая водами превыспринея свое, полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крыло ветреню, творя ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверде я, не преклониться век века, бездна я коризу одеяния я, на горах станут воды, а запрещение Твоего побегнут, глаза грома Твоего боятся. Восходят горы и не сходят поля, вместо я же основалась и предел положился, и уже не приедут, ниже обратятся, покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пойдут воды, напоятся звери сильные, что-то нагрев жертву свою, от их писа небесные приветают, от среды камень отъят глаз, напоя горы от превысленных своих, от дел твоих насытится земля, прозимает траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит лицо елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Садится древа польская, кедры ливанские, их жизнь и насадил. Там птицы его гнездятся, и родие в жилище предводительствует ими. Горы высокие, ленем камень прибежище заяца. Творил весну на во времена, солнце поздно запад свой. Положил в седьмой и бысь ночь. В ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитить, взыскать от Бога пищу себе. Во сие солнце и собравшись в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там огади и жених числа, животное малое с великими, там о корабле приплавает змей сей, Боже, создалось и ругайтесь ему. Всяк Тебе чаю дайте пищу им во благо время, давши Тебе им соберут. Отвержу Тебе руку всяческое исполнится благости, отвращу же Тебе лице возметутся, а Ты мыши духа исчезнут, и в перь свою возвратятся, после же духа Твоего соземлются и обновишь лица земли. Будет слава Господня во веки возвеселиться, Господь отделит своих, презирая на землю и творяю трястися, прикасаясь к горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся, Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, як уже не быть им. Благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положил седьмой бысь ночь, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святом храме всем, и с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем Пресвитерстве во Христе Дьяконстве, по всем прежде и людям, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возде начальству, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Бога хранимей стране нашей, властей и воинстве, я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святей обители сей, граде всем, всяком граде стране, и веру живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи,
0: благорастворение воздухов, по изобилию плодов земных и времени мирних, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Аж четвертый, Господи, воспоминай.

0: сердцем и совестью, и ни к чему тебе не обрися, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтешься со избранными, накажет мне праведник милости, обличит мне, или же грешными, да не намасти главы мои, яко ищи и молитву моя во благоволение, к ним пожертвовавши брехами не суди их. Слышатся глаголи мои, яко возмогавши, яко долщи земли, просидеся на земли, расслышавшися гости их приаде, яко в Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповах, не отыми душу мою, сохрани меня от сети, уже составивши меня от соблазн, делающий беззаконие, а тот во время своей грешницы един есть маз, доди же приду, гласом им ко Господу возвах, гласом им ко Господу помолився, пролию пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу, никогда еще сзади от меня духу моему, и ты познался и стези моя, на пути всем по нему же хождах, с крыши сеть мне, смотря ходю сну и во взглядах, и небес зная мене, погибе бегство от меня, и не взыскай душу мою, возвах к тебе, Господи, рев, ты есть и упование мое, счастье мое, все на земле живых, возьми моление моему, я посмирився зело, избави меня от гоняющих меня, погребившися бачи мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтесь имени Твоему, меня ждут праведница, доди же воздайся мне, из глубины возвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой, да будут души Твои внемлющи глаз умоления моего.
1: Аще беззаконие нас, Господи, Господи,

0: Стой же от стражи утренней, на ночь от стражи утренней я. Симон, чудный апостол, похвала.
1: Симон, чудный апостол, похвала.
0: Я-то луча, ты знающийся кровь.

0: своими божественными учениями.
1: Божественными учениями.
0: Всех просвети, единословите.

послушанию святого Игумена.

0: Господи, милость Твоя во век, дел Богу Твоим не прежде, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присни во веки веков.
1: Исполним вечернюю молитву нашу, Господи.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верного наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирви у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Святую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу, нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Тебе, Господи. Как благо человека любит Бог, неси Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

где начальствующих, учащих и учащихся Господу помолимся. О Бог, охраним и стране нашей, властях и воинстве, и я Господу помолимся. О святей обители сей, граде сем, всяком граде стране, и веру живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и времени их мирне, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. О избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. И спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

0: Есть поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь, Господи, веков.

Господня.

Небесное во веки веков. Аминь. Рече Господь, Господи моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы после Ти, Господи от Сиона, Господь

Посади врагов Твоих, с Тобой начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих. Из чрева прежде деницы родих, Тебя клятся, Господи, не раскается, Ты ерей вовек, почины Мелхиседекову. Господи, десной Тебе сокрушил есть день гнева Своего цари, судит в языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет сего ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, велия дела Господне, изыскано во всех волях Его. Исповедание великолепия, дело Его и правда Его пребывает век века, память сотворил есть чудес Своих. Милостивый, щедрый Господь, пищу даде боящимся Его, поменет век века завет Свой, крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык, дела рук Его, истинный суд, верны вся заповеди Его. Утверждены век века, сотворены воистине и правоте, избавление посла людям своим, заповеды век завет свой. Святое и страшное имя Его, начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим, и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, славы богатства в дому Его. И правда Его пребывает век века, восия во тьме, свет правый, милостивый, щедрый, праведен, благ муж, щедрый да я. Устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечной будет праведник. От слуха зла не убоится, готово сердце Его, уповайте на Господа, утвердись, и сердце Его не убоится. Донде же воззрит на враги своя, расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века. Рог Его вознесется в славе, грешник услит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Во веки веков аминь. Хвалите отроцы Господа, хвалите имя Господне, будь имя Господне благословенно отныне до века, от восток солнца до запад, хвально имя Господне. Высок над всем языки Господь, над небесы слава Его. Кто яко Господь Бог наш, на высоких живый, и на смиренно презирая на небеси и на земли, возвязает земли нищий, отгнующий, возвышая ее Бога. Посадите его с князей людей своих, вселяй неплоды в дом матери, чадь их веселящуюся. Во исходе Израиль, ветки Египта, дом Иаков, лес людей, варвар, бысть Иудея, святыня его, Израиль, область его. Море, беди, побежи, Иордан, возвратися вспять, горы, взыгравшиеся камни, холм, яках, цовчи. Что тесть море, яко побегло, иси, тебе, Иордан, як возвратился, иси вспять. Горы, яко взыграстися, яко в ней, холм, яко агнцы, овчи, от лица Господня подвижися земля, от лица Бога Яковля. Обращшего камень во озеро водное, несекомые во источники водны, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу. О милости Твоей, истине Твоей, да никогда текут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси и на земли, вся елика восхоте сотвори, идоли язык, стебро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголит, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ноздри ему-то не обоняют, руцы ему-то не осяжут, нози ему-то не пойдут, не возгласят гортанием своим, подобнее им да будут творящие я и всенадеющиеся на ня. Дом Израилев упована Господа, помощника защитителем есть, дом Аарону упована Господа, помощника защитителем есть. Боящиеся Господу, поваше на Господа, помощника, защититель им есть. Господь, помянув ныне, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аронь, благословил есть боящиеся Господа. Малое с великими да приложит Господь на вы и на сыны ваши, благословение вы, Господи, ве, сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову. Объяши мя болезни смертной, беды адовы обретоши мя, скорби болезни бретох, имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, Бог наш милует, храняй младенца Господь, смирихся и спаси мя. Обратися душе моя в покой Твое, ко Господь благодействовать я, яко изъят душу мою от смерти, очи мы от слезы носим, от поползновения, благогожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Веровах, тем же возглаголах, аже смирихся зело, ожерех в выступлении моем, всяк человек ложь, то воздам Господи во всех, я же воздадеми. Чашу спасения приму, имя Господне призову, молитва моя Господи, воздам пред всеми людьми, Его честна пред Господем, смерть преподобных Его, Господи, оздрав Твой, Сын рабыни Твоей, я растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы, во имя Господне призову, молитва моя Господи, воздам пред всеми людьми Его, в отводе к Дому Господня, посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, як утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век, милость Его, да речет обо дом Израилев, яко благ, яко век, милость Его, да речет обо дом Аарон, яко благ, яко век, милость Его, да рекут обо все боящиеся Господа, яко благ, яко век, милость Его. Под скорби призвал Господа, и услыши меня в пространство, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, аз воззрю на враги моя, благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все языцы обыдоши мя именем Господне противляхся им, обышедшие обыдоши мя именем Господне противляхся им. Обыдоши мя копчелы соты, разгоревшись яко огнем в тернии, именем Господнем противляхся им, отриновен превратихся по... Превратихся пасти, Господь прият мя, крепость моя, пение мое, Господь, и бысть мя во спасение. Глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня, наказуя наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ней, исповемся, Господи, ви. Сия врата Господня праведнее, внедут в ней, исповемся Тебе, яко услышал мя еси. И был еси мне во спасение, камень его же непригоше зиждущий, сей бысть во главу угла. От Господа быстей есть дивен в очи всех наших. Сей день его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вони. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благослови хамбы. Из дому Господня, Бог Господи, явися нам, составите праздник. Во очищающих дорог алтаревых, Бог мой святый, исповемся Тебе, Бог мой святый, вознесу Тя. Исповемся Тебе, ко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, вияко благ, яко век милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки и паки, миром Господу помолимся.
2: Господи,
1: заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Якого имеем блажение непорочное, в путь ходящий в законе Господне, блажение испытающее сведение Его, всем сердцем взыщет Его, не делающий бы беззаконие, в путях Его ходиша. Ты заповедал и все заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились и путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постажусь в них, да презреть именно все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, в них да научить имися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит винейший путь Свой, в них да сохраните словеса Твоя. Всем сердцем и взысках Тебе не отрени меня от заповедей Твоих. Сердцем моим скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе. Благословенныйся, Господи, научи меня оправданием Твоим. Устам моим возвести вся судьба уст Твоих. На пути сведения Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюсь, и уразумею пути Твоя. В оправданиях Твоих поучусь, и не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему живими, и сохраню словеса Твоя. Открый, Отче мой, уразумею чудеса от закона Твоего. Пришли созъесть на земле, не скрыт меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилась и гордым, прокляти уклоняющиеся от заповедей Твоих. От имеет меня понос и уничижение ко сведению Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, у раб же Твой, глумлявшийся во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое, поучение мое есть, и совете мое оправдание Твое. Прильпи земле душа моя, живи мя по словесии Твоему. Пути мои возвестих и услышал меня си, научи мя оправданием Твоим. Будь оправданием Твоих вразумими, и поглумлюсь в чудесах Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, когда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправдания Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня, испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, я котую восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой. Отыми поношение мое, еже не в щевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на меня милость Твоя, Господи, спасение Твое, по словеси Твоему. И отвечаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И нет имя от уст моих словесей истинно, да зела яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну века век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдяхся, и поучахся в заповедях Твоих, еже возлюбих зело, и воздвигох руца моих к заповедям Твоим, еже возлюбих, и глумлякся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твои, рабу Твоему, их же упование дал миссии. Том я утешив и смирением моим, яко слово Твое живимя, горди законопреступоваху до зела, от закона же Твоего не уклонихся. Поминок судьбы Твоя от века, Господи, утешихся, печаль прият мне от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Поминок в ночи имя Твое, Господи, и сохрани закон Твой. Сей бысь мне к оправданию Твоих взысках. Часть моя, еси, Господи, рех сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словесии Твоему. По мыслях пути Твоей возврати к нозе мои во сведение Твоя. Уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забых. Полуночи во снах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник озъесим всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи имя. Благость сотворилась и с рабом Твоим, Господи, по словесии Твоему. Благости и наказанию разума научи имя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меся, с прегрешихся го ради слова Твое сохраних. Благ есть это, Господи, и благости Твоей, научи меня оправданием Твоим. Умножися на меня неправда гордых, аз же всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырись, яко млеко сердце, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил меся, когда научусь оправданием Твоим. Благ мне закону уст Твоих, почитай сечь злато и сребра.

Христа и во веки веков. Аминь. Руца Твоя сотворись Тебя, создасть Тебя в разумиме, научусь заповедям Твоим. Боящийся Тебе узрят мои возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил Мессии. Будешь же милость Твоя, да утешит меня по совести Твоему, рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постарятся горди, яко неправедно беззаконно выше на мя, аз же поглумлюсь в заповедях Твоих. Да обратят меня боящиеся Тебе, и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, якогда не постажуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша, Отче мой, в слово Твое глаголище, когда утешишь имя. За небых, яко мех на славе, не оправданий Твоих не забых. Калика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши меня, помози мне, в мале не скончаши меня на земле, аз же не оставих заповеди Твоих. По милости Твоей живи мне и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя основал еси земли и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы хвосмирение моим. Вовек не забуду оправдание Твоих, яко в них оживил Мессии. Твой есть маз, спаси меня, к оправданию Твоих взысках. Мне ж даши грешницы погубите меня, сведение Твое разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меся заповедью Твоею, яко век мое есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякого пути лукавого возбраних ногам им, якоды сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, якоды закона положил Мессии. Коль сладко гортанье моему словеса Твоя, паче меду устом моим. От заповеди Твоих разумех, всего ради возненавидих, всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой, свет стезям моим. Клягся и поставих сохраните судьбы правды Твоей я. Смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольные уст моих благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь грешницы сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих. Наследовах сведения Твое вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбих. Помощник мой, заступник мой, и святый на совеса Твоя убавах. Уклонитесь от меня, лукавнующие, испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасусь, ибо учусь в оправданиях Твоих выну. Уничижилась и вся отступающая от оправдания Твоих, яко неправедно помышление их, приступающая не пщевах вся грешная земли, всего ради возлюбих сведения Твоя, пригвозди страху Твоему плоти моя, от судебы Твоих убояхся, сотворих суду правду, не предашь меня обидящим мя, восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня горди, Отче мой, исчезлости во спасение Твое, в слово правды Твое я, сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми меня, увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, и разоривши закон Твой. Всего ради возлюбих заповеди Твоя, паче златые топази. Всего ради ко всем заповедям Твоим направляхся, всяк путь неправду возненавидих. Дивно сведение Твое, сего ради испытая душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзоха привлекох дух, яко заповеди Твои.

Призренными, помилуй, посуду любящих имя Твое, стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, исходящего дна из ведости очи мои, пониже не сохрани закона Твоего, праведности, Господи, праве суди Твои, заповедовайся правду сведения Твоя и истину зело, и ставила месть ревность Твоя, яко забывши словеса Твои образимые, рожжено слово Твое зело, и раб Твое возлюби я, юнейший аз есть мил, ничижен оправдание Твоих не забых, правда Твоя, правда вовек, и закон Твой истина, скорби и нужде обретошами, заповеди Твоя, поучение мое, правда сведение Твоя в век, вразумимее жив буду, возвах всем сердцем моему, слыши меня, Господи, оправдание Твое взыщу, возвах Тих, спаси меня, сохраню сведение Твое, предварих в безгодии, возвах на словеса Твоя уповах, предваристи очи мои, ко утру поучитесь словесем Твоим, глаз мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближившися гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалившися, близ еси Ты, Господи, и все путие Твои истина, из первого познах от сведений Твоих, яко век основал еси, вишь смирение мое, изми мя, яко закона Твоего не забых, суди суд мой, избави мя словеси ради Твоего живи мя, далече от грешных спасения, яко оправдание Твоих не взыскаша, щедроты Твои многие, Господи, во судьбе Твоей живи мя, мнозе изгоняющие мя, истужающие мя, сведений Твоих не уклонихся, видях неразумевающие, стаях, яко словес Твоих не сохраниша, вишь, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя, начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоей я. Князя погнаши мя туни, от словес Твоих убоясь и сердце мое, возрадуйся за словесех Твоих, як обретая корысть много, неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих, седмирицею днем хвалих Тебя о судьбах правды Твоей я, мир много любящим закон Твой, нестим соблазна, чаек спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих, сохрани душа моя и сведения Твоя, и возлюби я зело, сохраних заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все бытие мое пред Тобою, Господи, да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему вразумиме, да внедет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя, отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим, провещает язык мой словеса Твоя, яко все заповеди Твоя правда, да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволих, возжелах спасения Твое, Господи, и закон Твой по учению мое есть, жива будет душа моя, восхвалит Тебя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих я ковча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя.

0: паки и паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Человека любит Бог, и сей тебе слава ссылаю, по суе.

0: Боже наш, слава Тебе, воскресл Иси три дневен по естеству бессмертно явился Иси Ена на десятим и всем учеником, и востекл Иси Христе к Отцу облаком носимся творчим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вопиет явственно, поя Давид Богодохновенный, взыди Господь к небесным воскликновении трубы шуме, и к началу светному.

0: светло показавшему, просвети душу мою, да воспою божественную Твою память.
1: Святые апостоли сии, мы не моли Бога о нас, всякое изобилие благих Тебе, Христос, даровав, верх божественных дарований апостоли,

0: И помолимся Христу нашему сладчайшему Владыце, славим монашествующих постников наслаждению и прославим подвижника святые обители Радонежские преподобного Симона.
1: Преподобный Отче наш Симоне, моли Бога о нас, ныне все ученицы Сергиевы, неувидаемые цвети рая мысленного, многоценней сосуди Христовой угодницы, приидите и станьте с нами до воздействия.

о Тебе, взыскав Христе прельщенного прелестью змеевую Адама, яко всего болкися вошел Иси и сел Иси одесную, яко сопрестоли над

0: страхом Божиим от лукавств вражей себе всегда ограждая.
1: Преподобный Отче наш Симоне, моли Бога нас, умощаешь и души, елеем радости, любовью тебя поют.

0: Силою Божию поспешествующе Тебе, преподобнее очесимы, не яко чуден чудеса источайшие, и отгоняешь недуги немочствующих.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, веруй под кров Твой, прибегающий к небесам.

помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: соединив небесным, вознеслся во славе Христе Боже наш, никак же отлучайся на пребывание отступное, вопия любящим Тя, аз есть с вами, никто же на вы.
1: Я же земли на земле оставившие, я же пепельные персти уступающие, приидите воспрянем и на высоту возведем очи и мысли, вперим виды вкупе и чувства, на небесные врата смертние, не пщу им быть и в масличной горе, и взирать и на избавляющего на облацах носимо, а тонуду бо Господь на небеса востече, и там и дары любезны, дары раздая апостолам своим, утешив я, як отец, и утвердив я, наставив я ко сынов и речей к ним, не разлучаюся вас, аз есмь с вами и

0: И мы подвязался исти Христа сладчайшего Иисуса достиглось, и Боже моли непрестанно о всех нас.
1: Послушание рачительное, благоразумие исполненное, уверився твердо, яко лучше быть и послушником Сергиевым, паче начальствуйте в ином месте, страну смоленскую оставив, пришел и сикави Сергию, и в пустыне рады ништи вселился иси, и там ангельский пожив небесной обители достигл иси, и где же ныне веселишеся зрящий Христа, Его же моли непрестанно всех нас.
0: Божественного Духа, света зарение, тьму разрушилось и многобожие, верность сердца просветилась и воспев спасительное повеление, и упразднилось и эллинская басня, сим и неславня Христа Бога моли.

0: Просвети очи души моя и научи меня молитися, да познаю сладость Бозе пребывания.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Всет на облаке небесно, оставив мир сущим на земли, вошелось и селось и одесную Отца, яко единосущен всему Сы и Духу, аще бы и во плоти явился си, но не приложен прибыл и си, тем же чайше совершение конец судите гряды на землю и мира всему управлению. Правосудие, Господи, пощади души наше прегрешение, оставление даруя, яко Бог милостив рабом Твоим.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, Иисус же, знадавец, приими же, возлюби, на Илионскую гору восходит, и си благослови, и облаком носим, Отче, недра доспе, я же никак ожебе оставил.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, мир весь празднует, видимый и невидимый. В радости ангели ликует, и человеце славословище, непрестанно вознесение, плотью и соединившегося нам.

0: Святые апостоли Сима, не моли Бога нас, вещей студного, явление отвратился Иси, невеществен же свет, видите, сподобился Иси, божества вид, приимшего весь человечество, досточуднее.
1: Преподобнее Отче наш Сима, не моли Бога нас, Отцу Своему, досточудному Сергию последуя, светоносным житием украсился Иси, селение вечных обителей достиглось и приблажение Симоне.
0: Преподобнее Отче наш Симоне, моли Бога нас, евангельский глас услыша, вся земная ставилась очи Симоне, в пустыню Серго усилился Иси, и там ангельский пожив, соделайся душу твою храмом Духу Святому, указуя нам путь к небесному шествию.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, многих

0: помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Не всего совершенно свято, мирно, безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Каждого мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрым и полезным душам нашим и мира мирни у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ночи время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего безболезненных и постыдных и доброго ответа на страшном судящий Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: И чистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

апостолы всех анозилотов и преподобных и богоносных отец наших, Симона, Тимофита, Смоленцев, Симона и

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое во мне, глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти, услыши мя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты, если не приселится к Тебе лукавную я, не что прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубивший вся глаголущая лжу. Мужа кровей льстиво гнушается Господь, аж и множество милости Твоей я внеду в дом Твой. Поклонюсь ко храму святому Твоему в страсе Твоем, Господи, настави мя правдою Твоей, враг мой, ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть во всех их истины, сердце их суетно, гроб отверг, верта них языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих, и зрение я, яко приогорчишь у Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и все лишися в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, к оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создать еси земли и вселения, от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, реклась и обратитесь о сынове человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, же мимо иди, стража ночная. В уничижениях лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и придет. На вечер отпадет и жестеет и снет, яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твоей смутихом все. Положил еси беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши, гневом Твоим исчезохом, лето наше, ко паучина паучах уся. Дни лет наших неже 70 лет, ащеше в силах 80 лет, и множи их труды болезнь. Яко приди кротость наны накажемся, кто весь державу гнева Твоего, от страха Твоего, ярость Твою исчести. Десницу Твою, так и скажи имя кованы сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе молен будем на рабы Твои, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи. И возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни внеже смирил на еси. Лето внеже видихом злое, призы на рабы Твои, на дела Твои настави сыны их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда придешь и ко мне, прихождах вне злобе и сердце моего, посреди дома моего, не предлагав пред очима моим и вещь законопреступную, творящее преступление возненавидев. Не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего тай искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем всем не едях. Отче мой, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочной, семи служаши. Не живяше посади дома моего, творя гордыню, глаголи неправедной, не исправляше пред очима моима. Воут я избивахся грешной земли, я же потребить от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознеслся Иси во славе Христе, Боже наш, радость сотворивая учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоле святый Симоне, моли милостивого Бога, до прегрешения оставления подаст душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тя наречемо благодатное, небо яко воссиялося, солнце правды, рай яко просеблася, цвет нетления, дева яко прибылася нетленно, чистую Матерь яко имелася, на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твои, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою везде, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, отчисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Ибо Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Известно премудрости учения в душах благочествующих положшего, во хвалению блажим, яко благоглаголивого все Симона. Престолу бы славы ныне предстоит и со бесплотными веселиться, молясь и непрестанно всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый и славимый Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее же, праведное любя и грешное милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час всей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем в соединении веры в разум неприступное Твое я, славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благословим.
1: Боже, щедренный и благословенный, просветили Святое наны и помилуй.
0: Аминь.
1: И все святые истины просвещая, освящая всякого человека, присущего в мир, да знаменуется на нас светлица Твоего, Господи, да в нем узнем свет неприступный, исправив стопы наших дел и незаконий Твоих, молитвы пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.

0: что там Таня
1: тоже? А?
0: Таня тоже.
1: Я вышел.
0: Там это поймали у вас это? Там что-то рюкзак забыли? Надо какой-нибудь бонус придумать. Трое оставшиеся, последние остались в храме ночевать.
1: И?
0: Таскают воду, например, с утра монах. Вот прям бонус.